0: комната, электрошок, угаснил бом то худичево шкатло.
1: Ali se res upreš? Ali si res upaš? Ha, ha, ha.